0: Аз тум ква ви?
1: Фалювантена, уе. Нфалювантена, де тина тау ми хити. Уед ка самбат, фиена нулмбити. Фалювантена, цмана пиангарана. Ампигу ка мами, ни самбараварана. Нфалювантена, цтуса цмиату. Яндандана вула, вянти ламбату. Файзакин тена мтуи цмет ланаг. Цярайк тус, нуавн таранаг. Нфалювантена, цфан мезантас. Нтен ни ваине сул, тен гиас. Фалювантена, дирай лайм тазана. Ананда чамбун, илайф тен дразана. Нфалювантена, цай тайтан завн. Кай ямбуния тена, ракуфан авнавн. Фафанетена тена, и тувям няф. Мяра кам сайн, мяра кам таф. Нфалювантена, циент кес дукан, ни фиевера тена, ума вита тукан. Фаев тен мар, тапа-тапа кад. Нов пиренена и терабунад. Ни фалювантен, цфан мезамбана, ни ефта ваини, янзака калалан. Фалювантен, амвимбна, амратан, анаджанентен, ваневарапатан. Ни фалювантен, цфита диавантега, наура камандайня, бамп диадег. Фалювантен, цянт кафатен, фафантатеньян, зайтин фиренена. Ни фалювантен, цве... Енам цако, вани ваока куса, нтунгя над фако. Фафалю вантена, айтана туки, кан маруанис, нсамбата с вуки. Нфалю вантена, цивула фафката на ивдяна нулла, усанда писандратан. Фафалю вантена, мтана фамаринан, итайза ни ваока, цуане пиваринан. Нфалю вантена, цилаза вад байнгя, нпелеза пел, канефа чан байнгя. Фалювантена, млаза не ончан, цим сланги-ланги, намила ран-ранги. Изан ка изанги, нфалювантена, не один разантик, снам нунтена, не диран тампунца, не арета цистани, намуизан не аренги, намуизан нранги. Анефа рацизанги, нфалювантена, яна цикетуна, фатофтяватена, саи, Кеми джуру, ядуан марна, мандра паатат, нтанзна утатарна. Ндауан сай!
0: Шота тумбку ла, шота тумбку вав!